0: Canal 8090 Retro Hits.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,